0: Новост на лествици. Най-гибливейших 100. Место številка 77.
1: Aquagen Angels.